Директор ребенок, я шара ребота вас и говорит. Она самая всякая дня, сеньора. Vamos fazer chorar a gaitinha, né, não, assim,